0: Привет! Вы на канале Мистер Марко. Сегодня мы, как Мистер Макс, приехали куда?
1: В город.
2: Allez, vas-y, cours en tas.

0: судно, ставим его в нужное положение и потом медленно опускаем плиту на морское дно. Это напряженный момент. Команда из Hydro собирает...
1: Yokohama.
2: Hello guys, what's up? Welcome back again to my YouTube channel, and for today's vlog.

0: красный не горит?
1: А вот горит. Все горит.
0: Давай, двоечка. Все. Двоечка. Двоечка левый боковой.
2: Odin 1, Shores 3.

0: подожди. Саня, да. А запись включал?
1: Да. Да, мигает. Запись. Все, смотришь перед собой?

0: что запись сидит, просто не закрывает просто состояние. Там ничего не видно, просто на колени.
1: О, Боже! Я говорю, гадости, чувствуйте себя внутри.

0: невыносимой стала грусть, и в комнате, что с потолком, не чужда. Я поплыла в...
1: Давай руку. Левую руку, левую.

0: Александрович заложил в нас очень многие те качества, которые на протяжении сейчас 40 лет...
1: ...小さな体や器用な口なしを生かしたスズメの暮らしぶりとはどんなものなのか。四季を通して...

0: the lot of great in Cornwall great fought the final time. By the right, kick back.
1: Предоставление удобного сервиса клиентам для их удержания, особенно, что важно для банков в свете отмены зарплатного рабства, как мы все знаем.
2: That's not a trail. What the... Where have you gone? Why am I following you? What the...

Лично я, как заместитель главы, участвую в работе комиссии по делам несовершеннолетних. У нас такой комиссии в совете нет, но это городская, вы знаете, комиссия.

0: такой небольшой обзор длинномячий сделаю. Вот там лодка эта.
1: Амина.
2: Это твоя. Five, six,

0: अरे यार ये सब क्या हो रहा है, पहले हमारे हमारी दोस्त रानी और अब करण, तुम लोग एक काम करो, दरवाजा अंदर से लॉक करके सो जाओ। और
1: мысли какие-то,
2: поведение по-другому. Какой станции?
1: Там мы шли через коллектор, срезали немножко. Там был.
3: Томми.
4: Нет.
5: Куяльник, вон специалист по куяльнику Ярослав, он может рассказать, как это делается, как убивается система. Ну что, спасибо всем.
6: Раз, два.

0: tiene la tercera, primera y tercera.
1: Жоренька, идем. Ты горюй за моим попчиком.
2: Нету больше, все, нету.

0: А со вторым классом мы как будто подошли к дому, и здесь идет мальчик. Мы хотим ему для мальчика
1: спеть.
2: Вика?
3: Беседова.
2: Вика, что не знаю, Вика готовит дайки.
1: А да смотри.
4: To start with a cake for Valerie, so feel free to come close if you want. We're doing a bit of a smash cake, so after we sing and she or somebody.
5: Toată lumea greșește, toată lumea devine la un moment dat așa murdară pe
6: internet. Ai sunut tabla, ai sunut sii, ne cap, nai, ta, canal, hip, sii, tom, suc, ne cap, le, no, nat, nișa, sii, tom, suc, ne cap, tom, bec, le, no.

0: hiteled ér és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örök.
1: Сегодня у нас 21 января 2018 года. Вот я получила мой заказ из магазина «Многомарт», который заказывал.

0: Съемка пошла. Давай руку. Коль, подай человек руку на 2 секунды. А, вон, Вовка, Вовка.
1: Ready? Ready?

0: Ай, молодец. Ой, какие дети невоспитанные.
1: Мин.
2: Эдуард, Рахимов Тимур. Эдуард встает туда, Тимур встает туда.
3: Bom, meus amigos do Brasil, estamos mostrando para vocês aqui um sistema de aquedutos incas. Os incas eram os espertos.
4: Ele está dizendo que não havia roda, nem escrita, nem cavalos antes dos espanhóis.
5: It's just a short snatch.
6: Все магнитные. Ну я по магнитам, потому что я уехал за вас. То есть раз-два снаружи и два снутри. Два раньше.

0: получаешь мега флешечку. В наше трудное время все не удержать в голове. Для этого как раз придуманы флешки.
1: Okay.